0: Капитан Фран.
1: Сбил вам скалку в лом, вылом. Вы смогли пилот, тебе он фел, сэр, а вам он гал, ваш перей устал. Вам я был уфил, сэр,
2: Hey, back, back, back, gabble on, gabble on, gabble on, and finish. Hey.